0: 4FM. Катрефем.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.